0: Браво! Браво! Спасибо!
1: Спасибо.
2: Партия, знаете ли, вас никогда не забудет.
1: Спасибо большое.
2: Вы, так
1: спасибо.
2: Сказать, ради культуры нашей страны.
1: Да. Конечно.
2: Спасибо. Спасибо оркестру, спасибо девушкам.
1: Это было... Ох!
2: Спасибо. Спасибо оркестру, спасибо девушкам.
1: Это было... Ох!

0: Александрович, как всегда, великолепно.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое. Спасибо.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое. Спасибо.

0: Аплодисменты. Максим Ильич, ну, как всегда, спасибо. Не подвели, не подвели.
1: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо большое, спасибо. Спасибо огромное.

0: Андрей Александрович, я слов нет, заслушался, чуть не пропустил аплодисменты. Спасибо вам огромное за эту нежность. Вы сама и есть нежность.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Девочки плакали.
2: Очень хорошо.